0: Йовет от Куб. На самом деле, повторяю, это вопросы безопасности, перестраивать структуру. И надо понимать, что Европа, кроме потенциала возможностей, создает также огромные ограничения. Война на Ближнем Востоке открыла для Украины, я бы сказал, вместе с Турцией в сотрудничестве, да, новый потенциал возможностей, также финансовых. И здесь в политическом, стратегическом смысле Украина не является попрошайником. Это первое. Во-вторых, нет никаких, абсолютно никаких препятствий, чтобы завтра Украина стала в политическом смысле членом Европейского Союза, чтобы был украинский еврокомиссар, чтобы были украинские депутаты, чтобы Украина в рамках этого Союза могла принимать решения, потому что на сегодня то, что говорил, да, два из трех центров безопасности европейской находятся вне Европейского Союза, и эта проблема не Украины, а это проблема Европейского Союза. Вот это второй момент. Третий момент. Если не будет решительности со стороны Европейского Союза, тогда инициатива пройдет в другую сторону, потому что то, что я считаю сейчас является целесообразным, это предложить украинские гарантии безопасности всем странам, которые готовы их принять. Они были бы односторонними до момента удара со стороны Российской Федерации. Если наступает удар, они превращаются в двусторонние, в полноправный союз, но это был бы военный союз, организован по принципам Украины. Украина также могла бы предоставить гарантии, что те страны, которые считают, что риском является принимать гарантии украинские, предоставить гарантии отсутствия любой помощи в случае нападения. Вот это второй момент. Страны, которые принимают гарантии, да, должны помочь Украине масштабировать необходимую продукцию, выделить дополнительные средства. Вот таким образом Украина может создать стратегический и экономический перевес. Поскольку, так как все в Европе спрашивают, помогут ли Соединенные Штаты или не помогут в случае удара, так у никого нет сомнений, что Украина, которая уже находится в состоянии войны, которой территория оккупируется, точно будет поддерживать и будет на одной линии фронта, поскольку здесь ничто не меняется, да? Никто не верит в то, что в случае нападения на балтийские страны, на Польшу, Украина вдруг перестанет воевать с Российской Федерацией и отбивать свои территории. Более или менее такая система. Насколько этот процесс, я бы сказал, в которую сторону пойдет? Сегодня вопрос открыт. Я считаю, что в Европе сейчас нету единства и нету понимания созависимости Европейского Союза и Украины, и они живут в сказках прошлого. К сожалению, это окошко возможностей быстро может закрыться, и просто может возникнуть ситуация, в которой Украина будет играть просто в условиях без попрошайничества и без, я бы сказал, этого покойничества, да, в Брюсселе. Повторяю, альтернатив у Украины много. И считаю, что сегодня вход Украины – это также интерес Европейского Союза. И это надо понимать.
1: Ну, до танго треба двоє, як знаємо з 100%. Відомої пісні. Петр Кульпа, та, я вам вдячний. Голова правління Республіканського фонду України, екс-секретар польської делегації у парламентській асамблеї НАТО з нами на зв'язку. Тут подякую аудиторії. Бережіться, будьте в безпеці. Слухайте НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Ветерани і ветеранки з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати відшкодування витрат на переобладнання власного автомобіля. Це стосується тих, хто адаптує транспорт під власні потреби після травм або обмежень рухливості, Максимальна сума компенсації – 70 тисяч гривень. Аби її отримати, необхідно успішно пройти в акредитованих закладах підготовку або